Гадайка моя держей, я не вилу с ногтя, бегиня карт, та упасть лапче, гейдиш водишь дать.